0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айндарджана мурзалар, кутмаду, таңыздар менен.
2: Всем доброе утро, друзья! Если вы только открыли глаза, включили радио по дороге на работу или, возможно, онлайн, да, дома или уже на работе, значит, все складывается именно так, как надо, друзья, потому что сегодня вторник, 7 июля, а если вы начали свой прекрасный день с утренним лайвом, то обещаем, что 3 часа проведем с вами незабываемо.
1: Козды аталарды куалап, ошол бир нерсеге ырымдап, бир нерсеге ишенип, анандай бир болот го, төлгө кылган адамдар болот го. Эгер ошондойлордун катарында биздин урамдар болсо, анда да бир жолу айтып коелу, бүгүн 07:07 саат болсо 07:07.
2: Кстати, да, столько семерок на сегодня, оказывается. Друзья, отличный повод загадать желание, да? И мы со Скатом верим, что оно обязательно сбудется.
1: Алдыдагы 3 саат бою биздин катарда болуңуздар, ойгонуңуздар, керектүү маалыматтар, байгелер, жакшы маанай, анан сонун жаңылыктар албетте бир гана сиздер үчүн болот. Кана Таңкы Лайф өзүнүн ишин баштады.
2: Да, ну а мы хотели бы вновь, да, поговорить о жилом комплексе «Восток-7» от строительной компании «БРК Групп». Аскат, вот сегодня многие говорят, что хорошая квартира – это инвестиция в будущее. Ты знаешь, почему?
1: Ооба, негизи баардык эле адамдар бүгүнкү күндө жөн эле батир сатып алуу эмес, жөн эле үй алуу эмес, келечекке жасалган инвестиция катары баалашат. Ошондуктан бүгүн турак жайдын сапатына, курулуш компаниясынын ишенимдүүлүгүнө жана келечекте бул райондун дагы кандай болуп өнүгөт, мына ушул нерсеге дагы чоң маани берип калбадыбы?
2: Да, вот именно поэтому Восток 7 создается как современный микрорайон, где комфорт сочетается с качеством, друзья, это очень даже важно. Здесь предусмотрены просторные квартиры от 41 квадратного метра, современные инженерные решения, благоустроенная территория и, конечно же, удобные условия приобретения жилья. Купить квартиру можно в беспроцентную рассрочку до 55 месяцев с первоначальным взносом от 15%. Вот с таких вот удобных, да, так скажем, новостей мы начинаем наш сегодняшний утро, друзья.
1: Алдыда майрамдык календарга баш багат экенбиз. Биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня такой вот прекрасный день, самый продуктивный день, хотелось бы сказать, да, потому что сегодня вторник, друзья, 7 июля.
2: Алемия майрамдык календарь, да, Алыстан майрам таптым, бірақ барлыққа тиешелу майрам кен, Америка, да, бүгін макаронның күні кен.
1: Ой, классно.
2: Білмеймін, мен негедір жақсы көрем макаронды.
1: С кем любишь? С мясом, да, обязательно?
2: Койнет меня на лбе, да?
1: Я люблю фетучини, я люблю пасту. Ну, такой вот, знаешь, мне нравится вот сливочный соус. И, ну, один раз, если я поем за день, да, то для меня прям, ну, на целый день хватит.
2: Макарон сүйүчүлөр, билбейм, таң атпай макарон бирөө жасап атат деп айта албайсызбы, бирок кече жасалган макаронду жылытып жеп аткандар бар да.
1: Да, возможно.
2: Майрамыңар менен тамагыңар татты болсун.
1: Также сегодня отмечается день киберспорта, друзьям. Компьютерные игры давно перестали быть просто развлечением, да. Сегодня это вот миллионная индустрия, международные турниры, профессиональные команды и спортсмены. И, кстати, многие даже при помощи этого зарабатывают денежки. Так что если среди наших слушателей есть игроманы, так скажем, да, гиперспортсмены, то поздравляем с вашим сегодняшним праздником.
2: Мен дос болам, мурда танк ойна чуда. Анан ар бир жумшу сели бошойт та, ойындан ча. Анан үйінде олар ұрышып тұрда. Гилей егенлік ішісіңе мұшының тұқтат бойызың десе, ей, мен деген мекенді қорғы отам деп қатты.
1: А там, кстати, можно поставить флаг, да, наш?
2: Болып бош керек, команда-команда олып шығылып ойнашот. Мен ол бір да жол ойнып көргімесін, ашып көргімесін, да?
1: Егер ошол желекті олып қойса, анда оқшышот, да? Мекенді қорғы отам деп айтқанға че.
2: Ал ошын төлі шылтомай берчі, да? Ошын тайтелі күлі өрчөз біз. Дағы бір соным майрам, білбейм. Бұл нәрсе бүгін елемес, күн сайын керек бі деп ойлайым, да? Америкада бүгін чындықты айту күні екен. Біздің ай, көшірді чындықты айтпай қалауыз, қой көңілі орып қалбасын, тарынып қалбасын.
1: Конечно, да, бывает и ложь во благо, да, как говорится. Но иногда нужно сказать неправду для того, чтобы, вот как ты сам говоришь, не обидеть человека, там, не испортить настроение, да. Бывают разные ситуации. Но нужно стараться говорить правду.
2: Ага. Жоқ дегенде, бүгін майрам нұрматына бір чындықты көптен бері айта алмай жүрген бір чындығыңыз болса, біреу жарымға айтып қалыңыз анда.
1: Ұрышып жүрішпесін ана қармандарыңыздың бары жақындары мен.
2: Бірде кетсе айтып, ей, бүгіннің сондай майрам екен, сондай күн екен, мұны айтпаса болмайды деп қойды.
1: И еще, смотри, получается, так скажем, в помощь, да, вот к этому празднику, оказывается, сегодня глобальный день прощения.
2: Болды мына, біреу шындықты айтып, біреу кешіреткен.
1: Ну, все честно, я думаю, это хороший повод, да, отпустить старые обиды, друзья, перестать носить с собой ненужный груз и, возможно, сделать первый шаг к примирению. И если вот вдруг кто-то из ваших знакомых решил отметить день правды и рассказал вам какой-то свой секрет, возможно, который вам не понравится, то обязательно сегодня нужно будет этого человека простить. Потому что, ну, вот такие вот праздники мы отмечаем нынче.
2: Мына ушундай, достор, а сиз тарапта сиздин жашоодо кандай жаңылык, кандай майрам, кандай кубаныч болуп атат? Ал тууралуу бизге WhatsApp-ка жар салып койсоңуз болот. Номер 0709-118-118.
1: Ну, утренний лайф на авторадио продолжается. Впереди вас ждут актуальные новости, прогноз погоды и в скором времени еще и будут спортивные новости.
0: Утренний лайф. Как

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Ли, вам спонсор и выпуском строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Баллы РСЫ» через мобильное приложение «Тюндук». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндук», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Баллы РСЫ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку, а статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмөтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21. В Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности

сервис в качестве уверенной. И цена доступная, и запчасти есть. Чаомаян – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Чаомаян» – ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндюк». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндюк», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку. А статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрации ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: маршрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Автомонитор.
1: 9:45 минут. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча, достор, Жалгичи районунда Болтоналиев көчөсү, Ахунбаев көчөсү менен Кесилиш аймактарында тыгын болуп аткан экен. Жана Атаналиевтин өйдөкү бөлүгүндө дагы түштүк магистральга чейинки аралыгында тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Лев Толстой көчөсүндө орун алган экен. Мына ушул тыгындардан айданып өткөнгө же убакытты эртерээк, маршрутту эртерээк пландап алганды колго алыңыз. Эң башкысы көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндюк». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндюк», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку. А статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрации ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными, внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору қымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Баллы РСИ» через мобильное приложение «Тюндук». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндук», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Баллы РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку, а статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмөтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Бюджет

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Баллы РСИ» через мобильное приложение «Тюндук». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндук», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Баллы РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку, а статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие – наличие свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет.
10: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Минсельхоз получил 12 новых служебных автомобилей. Техника будет передана службе по земельному и водному надзорам, Департаменту развития питьевого водоснабжения и водоотведения, госучреждению, государственный холдинг, коневодством, а также ряду научно-исследовательских институтов, земледелия, животноводства, пастбищ, ветеринарии и ирригации. Обновление автопарка направлено на укрепление материально-технической базы госструктур, улучшение условий труда сотрудников и повышение эффективности их работы. Минсоцтруда объяснила, как оформить пособие «Бала РСИ» через мобильное приложение «Тюндюк». Для подачи заявления потребуется смартфон с доступом в интернет, паспорт и банковский счет, открытый на имя заявителя. Чтобы оформить выплату, нужно установить приложение «Тюндюк», пройти регистрацию и удаленную биометрическую идентификацию, а затем авторизоваться в системе. После этого в разделе «Услуги» следует выбрать сервис «Бала РСИ» и заполнить электронное заявление. Система автоматически проверит данные заявителя и ребенка, включая сведения о рождении и месте регистрации. После подтверждения останется отправить заявку. А статус рассмотрения можно отслеживать в разделе «История заявок». В ведомстве уточнили, что пособие назначают детям до 3 лет. Обязательное условие наличия свидетельства о рождении с ПИНом, а также регистрация ребенка и заявителя по одному адресу. При изменении данных их нужно заранее обновить через ЦОН, органы местного самоуправления или Айылыкмүтү. Для граждан, которые не могут воспользоваться мобильным приложением, предусмотрена возможность подать заявление лично в территориальных подразделениях Министерства по месту жительства. В Бишкеке начался 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе 1-го этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. 2-й этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Instagram motoshop.kg.
2: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivrache KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 7 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 31 градус. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21. В Нарыне также осадки, днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня ясно. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толок молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышин-Али, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай Моторные масла «Индекс М».
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
11: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 23 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 32 градуса. Тепла. Ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барсо» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
10: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышина-Ли. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистр энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил: впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда. Уже.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: тут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Высоколинской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 23 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: АЗС

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Рок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкека.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышин-Али, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышаналиева, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована. Дарите!

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки, днем плюс 23 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
11: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
3: Уже

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень! Божественно!
2: Это фигура!
1: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
13: Экорай! Все, что нужно, покупай.
14: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
13: «Экорай». Натуральность выбирай.
15: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышаналиева. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил: впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Высокульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 23 градуса. А ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
3: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер Нефть».
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
2: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Pulse Fitness дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Экорай! Все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. «Экорай».
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
5: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

пути. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Telefon 0557-500-700. Эмарк Групп. İş mevzulü Kristin Çalınkan.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дышинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызстан ищет новых поставщиков топлива. Как сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов, компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и с некоторыми европейскими странами. По его словам, сейчас рассматриваются наиболее быстрые и выгодные варианты поставок, а о подписании контрактов сообщат позже. При этом поводов для беспокойства нет. Ранее замминистра энергетики Насибек Керимов заявил, что запасов горючего хватит еще на месяц-полтора. Поскольку Кыргызстан почти полностью зависит от импорта, власти продолжают искать новых поставщиков и расширять географию поставок. Власти страны просят жителей Бишкека уехать из города на время саммита ШОС, который пройдет с 30 августа по 1 сентября. В эти же даты в столице состоится церемония открытия Всемирных игр кочевников. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, впервые в страну приедут главы 21 государства. Чтобы люди не стояли в пробках, дороги к аэропорту и центру будут перекрывать 3 дня. Жителям посоветовали провести это время на Иссык-Куле или других курортах. Спешить обратно к 1 сентября тоже не нужно. Из-за мероприятий начало учебного года перенесли на 15 сентября. В Бишкеке в общественном транспорте заработала функция бесплатной пересадки по карте Тулпар. Теперь пассажиры могут сменить до 5 автобусов в течение 1 часа, заплатив за проезд всего 1 раз. Как пояснил заместитель директора проекта Бекджан Ахматбеков, система была запущена 1 июля и пока действует только для стандартных синих карт. После первой оплаты запускается 60-минутный таймер. Сесть в следующий автобус можно уже через 10 минут. При прикладывании карты к валидатору система автоматически распознает поездку как пересадку и списывает 0 сомов. Поскольку такой тариф вводится впервые, власти обещают учитывать отзывы горожан и при необходимости вносить изменения. На сегодняшний день в столице ежедневно совершается 720 тысяч электронных платежей, 40% из которых приходится на транспортные карты. В летний период поток пассажиров немного снизился из-за каникул. Однако осенью показатели полностью восстановятся. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте 1-жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 8 июля, в некоторых горных районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 33 градусов. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области завтра местами дожди. Днем плюс 19, ночью плюс 5. На Рыне также осадки. Днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 32 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
11: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
12: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
13: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Авторадио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашо.кг. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Тикет Кейджи. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио.
10: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ломбардфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ломбардфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень. Божественно!
2: Это
1: грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: пруд во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
8: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Чай, гончай, таешик, сарата,

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбар-фест» и «К-26». Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. «Лямбар-фест» и «К-26». Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.